0: Слушайте новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Рок-группа «Мураками» даст старт чемпионату «Лучший по профессии Алроса». Оценивается все от А до Я. Как проверят мастерство электромонтеров на чемпионате Алроса? Ботанический сад Мирного проснется после зимней спячки. Теперь подробно. Музыкальным гостем чемпионата «Лучший по профессии Алроса» станет рок-группа из Казани. В Мирный приедет «Мураками», авторы хита «Нулевой километр». В 2011 году песня «Нулевой километр» заняла первое место в программе «Чартова дюжина» на нашем радио и попала в список 500 лучших песен по версии этой же станции. А хит «Бред» держался в чартах 13 недель. Музыканты выступят в «Алмазной столице» 11 июня. На площади имени Ленина. Старт в 19:30. А на следующий день начнутся практические состязания чемпионата профмастерства. Лучший по профессии продлится до 13 июня. Организаторы «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Обслуживание электрооборудования станет одной из наиболее технически сложных компетенций чемпионата «Лучший по профессии Алроса». 18 участников готовятся к состязаниям на рабочих местах. О критериях оценки мастерства этих специалистов на радио «Алмазный край» рассказал главный энергетик «Алмаз-автоматики» Роман Немчинов.
2: То есть оценивается вся работа, начиная от А до Я. То есть как участник собрал схему, что он при этом использовал, соблюдал ли он при этом охрану труда, какие у него, может быть, были неисправности, да, в процессе всего этого дела, как он устранял их, ну и так далее и тому подобное.
1: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» – это импульс для развития кадрового потенциала компании. Ежегодное состязание позволит выявить талантливых специалистов, поднять престиж рабочих профессий и распространить передовой опыт. И еще одна новость. Ботанический сад Мирного выходит из печки. 5 июня стартует сезон прогулок среди яблонь, черемухи и боярышника. Работники подрядной организации проводят генеральную уборку, освобождают пространство от прошлогодней листвы, обрезают сухие ветки и проверяют инженерное оборудование. Также сад обработают от насекомых. Фонтан порадует взор посетителей с приходом тепла. После открытия ботанический сад ждет гостей ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Также это место стало официальным для регистрации брака. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 22 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.

Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Рок-группа Мураками до старт чемпионату лучший по профессии Алроса. Оценивается все от А до Я. Как проверят мастерство электромонтеров на чемпионате Алроса? Ботанический сад Мирного проснется после зимней спячки. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.

Если в новое место я еду со старым собой, но как только внутри меня снова зажжется огонь.

0: И время, как я, куда-то бежит, улетел, но опять беру себя с собой.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске рок-группа «Мураками» даст старт чемпионату «Лучший по профессии Алроса». Оценивается все от А до Я. Как проверят мастерство электромонтеров на чемпионате Алроса? Ботанический сад Мирного проснется после зимней спячки. Теперь подробно. Музыкальным гостем чемпионата «Лучший по профессии Алроса» станет рок-группа из Казани. В Мирный приедет «Мураками», авторы хита «Нулевой километр». В 2011 году песня «Нулевой километр» заняла первое место в программе «Чартова дюжина» на нашем радио и попала в список 500 лучших песен по версии этой же станции. А хит «Бред» держался в чартах 13 недель. Музыканты выступят в алмазной столице 11 июня на площади имени Ленина. Старт в 19:30. А на следующий день начнутся практические состязания чемпионата профмастерства. Лучший по профессии продлится до 13 июня. Организаторы «Алроса» — Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Обслуживание электрооборудования станет одной из наиболее технически сложных компетенций чемпионата «Лучший по профессии Алроса». 18 участников готовятся к состязаниям на рабочих местах. О критериях оценки мастерства этих специалистов на радио «Алмазный край» рассказал главный энергетик «Алмаз-автоматики» Роман Немчинов.
3: То есть оценивается вся работа, начиная от А до Я. То есть как участник собрал схему, что он при этом использовал, соблюдал ли он при этом охрану труда, какие у него, может быть, были неисправности, да, в процессе всего этого дела, как он устранял их, ну и так далее и тому подобное.
2: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» – это импульс для развития кадрового потенциала компании. Ежегодное состязание позволит выявить талантливых специалистов, поднять престиж рабочих профессий и распространить передовой опыт. И еще одна новость. Ботанический сад Мирного выходит из печки. 5 июня стартует сезон прогулок среди яблонь, черемухи и боярышника. Работники подрядной организации проводят генеральную уборку, освобождают пространство от прошлогодней листвы, обрезают сухие ветки и проверяют инженерное оборудование. Также сад обработают от насекомых. Фонтан порадует взор посетителей с приходом тепла. После открытия ботанический сад ждет гостей ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Также это место стало официальным для регистрации брака. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 22 градуса. В алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города. Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик и работник склада, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется рабочий производственных бань с совмещением профессии машиниста по стирке спецодежды. Также требуется водитель погрузчика. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров и грузчик. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, а также замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буровзрывных работ. Телефон 8-914-269-05-17. В Управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик-работник склада. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в Управление материально-технического снабжения требуется главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок, первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Общество «Алмаз-Дор-Транс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 7 40 04. 8 411 37 39 222, добавочный 7 40 04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Ta-dam, ta-dam, ta-dam.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алрос» объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?

продолжаешь повторять себе, что все хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» и «П. Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 22 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.

Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За 2 месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят 5-этажную смотровую башню. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кюсет Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За два месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят пятиэтажную смотровую башню. Теперь подробно. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. Пассажиры могут планировать путешествие на период с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027. Из Мирного доступны рейсы в Ленск, Удачный, Иркутск, Якутск, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург. Из Удачинского аэропорта Полярный в Мирный, Якутск, Новосибирск, Москву. Самолеты «Алроса» будут летать по 29 направлениям из 8 аэропортов России. Билеты продаются в агентствах и на официальном сайте авиакомпании. Далее. До конца июля в Мирном снесут 22 мусорные площадки. В нескольких дворах рабочие городили участки и демонтируют с них бетонные блоки. На месте площадок устаревшего типа установят мусорные ниши из металлокаркаса. Они закрыты и по бокам, и сверху, так что ветер не будет разносить по улицам пакеты, упаковки и прочие отходы. В одну нишу вмещаются 5 мусорных баков. Также предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора. Эти работы проводит управление ЖКХ. Первую подобную нишу в Мирном установили у 5-го дома на улице Тихонова 2 года назад. С инициативой к властям обратились жители многоэтажки. Список домов, возле которых в 2026 году появится ниша закрытого типа, доступен на сайте медиакомпании «Алмазный край». И еще одна новость. Возможность посмотреть на панораму Мирного с высоты появится у жителей и гостей города. В парке «Алмазной столицы» построят смотровую башню. Городские власти ищут подрядчика. На сайте госзакупок опубликован соответствующий аукцион. Начальная цена контракта – почти 17 миллионов рублей. По проекту металлическая башня с лестницами и площадкой будет пятиэтажкой, 18 метров в высоту. Конструкцию покрасят в красный, как и другие объекты парка. Смотровую башню поставят на существующий фундамент. Работы планируют закончить до 31 августа текущего года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222. Добавочный 74 8 411 37 39 222, добавочный 74, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8 914 25 24 808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Сотня представителей профсоюза «Профалмаз» полетят на республиканскую спартакиаду трудовых коллективов в Якутск. Жители Удачного, Айхала, Ленска и Мирного готовятся состязаться в баскетболе, пулевой стрельбе, плавании, волейболе и еще 7 видах спорта. О предстоящих спортивных баталиях мы сегодня поговорим с гостями студии. В гостях Зелимхан Кцоев, заместитель директора КСК по спорту и детскому отдыху, а также Дмитрий Гарон, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» компании «Алроса». Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Добрый день.
2: Итак, спартакиада трудовых коллективов республиканского уровня. Это масштабное событие, безусловно, хоть и не в первый раз оно проходит.
7: Нет, это 5-я спартакиада трудовых коллективов, то есть, которую устраивает Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия, которая проходит в Якутске.
2: То есть, можно сказать, что этим летом она особенная, юбилейная, спартакиада.
7: Что-то вроде, да, первый юбилей.
2: Ну, а главная ее цель – это спортивные результаты или что-то большее?
7: Ну, это, конечно, и сплочение трудовых коллективов. Ну и в основном, конечно, упор делается на результаты.
8: Ну а в чем уникальность именно этой спартакиады? Чем она отличается от других спортивных мероприятий, кое превеликое множество проходит и в городе, и от компании, и в республике в целом?
9: Ну, это, наверное, единственное спортивное мероприятие в республике, которое нацелено именно на трудовые коллективы. Всей республики, по предварительным данным, в спартакиаде примет участие, если я не ошибаюсь, 13 или 14 команд, у кого трудовые коллективы до 5000 работников, и 7 компаний, у которых трудовые коллективы свыше 5000 работников, в том числе и наша компания.
8: Ну, а вообще спартакиада трудовых коллективов – это событие ежегодное, каждый год проходит?
9: Она...
8: 17-я в этом году, да, была?
9: Спартакиада трудовых коллективов акционерной компании «Алроса» проходит ежегодно, в текущем году она у нас была 17-я, а вот спартакиада трудовых коллективов республики проходит 5 лет один раз, но вот крайний раз она проходила в 19-м году, потому что потом начался ковид, вот эти всякие мероприятия, и его переносили.
10: Да, отложили на 2 года.
8: Сотни участников – это серьезная цифра, да? Это как проходил отбор? Это лучшие из лучших в своих коллективах? Или главный критерий – это вовлеченность, желание какое-то?
9: Ну, естественно, наверное, основным из самых важных критериев является вовлеченность наших работников. Помимо этого, вот, как мы уже упоминали, проводили 17-ю спартакиаду трудовых коллективов. Она у нас прошла в 2 этапа. Первый этап – это на площадках, Айхал Удачный, Мирнинская площадка. И в начале мая мы привозили коллег с Айхала и с Удачного для проведения отборочного этапа. И уже по результатам отборочного этапа у нас была сформирована сборная компания «Алроса», которая в дальнейшем уже начала тренироваться, готовиться к столь масштабному мероприятию. И вот как раз в эти дни, с 27 мая, буквально по дату выезда, вылета, у нас проходят тренировочные сборы, в том числе и с коллегами с Удачного, с Айхала.
8: И вот как раз продолжение, да, что команда разбросана, получается, по нескольким населенным пунктам. И вот как строится вообще их совместная подготовка? Это такая удаленная координация, ну, наверное, изначально, да, а потом все-таки удалось организовать общие тренировки.
9: Айхал и Удачный, в чем здесь специфика? У нас, например, с Удачного команда полностью представляет стритбол мужской. 4 человека, они все с Удачного, они тренировались в Удачном. А сегодня они приезжают в Мирный, сегодня-завтра будут играть с мирнинскими ребятами, ну, тренироваться с ними, скажем так, чтобы чуть-чуть соперничество у них расширилось, скажем так. По Айхалу это в основном ребята-гиревики у нас участвуют. То есть им, по сути, отдаленно тоже можно тренироваться, заниматься. При этом большая их часть будет еще в составе команды по перетягиванию каната. Здесь с мирнинскими ребятами они тоже вот в ближайшие дни будут тренироваться и готовиться.
8: А насколько эти люди профессионалы в спорте? Или это все-таки больше любители? Или есть какие-то чемпионы настоящие?
9: У нас вообще по положению спартакиады есть ограничения на участие профессиональных спортсменов.
8: Здесь то есть их не должно быть?
9: Касаемо сборной России. У нас таких практически нет. Есть у нас одна женщина, она сборная ветеран. России, да, среди ветеранов по гиревому спорту. Вот есть даже такие участники, на то которых мы очень надеемся.
8: Все-таки, да. Что не должно быть по регламенту?
9: Да.
8: Ага, хорошо. Ну, вначале я вот перечислил, я сказал, баскетбол, что там еще, пулевая стрельба, плавание, волейбол. Да, какие еще виды спорта будут представлены?
9: Шахматы, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная семья, опять же, папа, мама, я, спортивная семья, канат, плавание, наверное, все, мини-футбол, наверное, все перечислил.
8: Формировался этот список, почему выбраны именно эти дисциплины?
9: Изначально на этапе формирования положения, на самом деле, нам в проекте положения прислали намного больше видов спорта.
10: Да, изначально их было больше, и потом сократили, видимо, до более-менее популярных видов спорта.
8: Перетягивание каната – это популярный вид спорта?
9: Достаточно, да.
10: То есть они есть во всех спартакиадах.
8: Только мужчины там или...
9: Только мужчины, 8 человек, причем они у нас формируются не отдельной какой-то командой, а именно участники состава общей заявки, скажем так. То есть у нас и волейболисты канат тянут, и гиревики

0: и питание и так далее. То есть ну, тут мы, конечно, уже участвуем.
1: Ну, а по итогам прошлых игр победы какие-то громкие были?
0: Ну, мы на данный момент являемся двукратным чемпионом действующим по результатам двух последних спартакиад, поэтому едем зачищать честь, да.
1: То есть настрой у команды профсоюза на победу должен быть, ну, вдвойне, да, чтобы удержать титул. Ну, а в каких видах спорта команда чувствует себя особенно сильными и вот рассчитывает, ну, как минимум, на призовые медали?
2: Ну, учитывая то, что крайний раз спартакиада проводила 7 лет назад, сейчас, наверное, очень тяжело это сказать. Мы не знаем, насколько подготовлены наши соперники, но при этом...
1: Они же тоже тренируются.
2: Да, во всех видах спорта мы как минимум в призы точно должны попасть. А по некоторым таким, например, как там стритбол, волейбол, канат, тот же канат, спортивная семья, мы нацелены на самые высокие медали.
1: А вообще какие места? Там, какие призы? Это медали, кубки, сертификаты?
0: Ну, в прошлый раз были сертификаты. Чемпионы. То есть за первое место приложили к нам сертификат на 300 тысяч рублей.
1: Ну, это
0: в 2019 году. Вот, поэтому, я думаю, есть там.
1: Ну, а вообще, если, конечно, не рассматривать, понятно, награды, это, конечно, прекрасно. Но, тем не менее, как участие в этих спартакиадах влияет на повседневную жизнь в трудовых коллективах? То есть, видите ли вы, что после таких событий в спортзалах становится больше людей?
2: Однозначно, это очень серьезная мотивация для наших работников, для всех работников, которые занимаются спортом, которые хотят заняться спортом. Ну, и, на мой взгляд, это огромная мотивация, чтобы вступить в ряды членов профсоюза «Профалмаз».
0: Ну, конечно, да, продемонстрировать свои силы на региональном таком уровне, это тоже как бы почет, достоинство, то есть, ну...
1: На республиканском, да, вот и смотр спартакиады, это же смотр еще и спортивных талантов. То есть были ли случаи, или, может быть, будут в перспективе, да, когда участники таких корпоративных изначально соревнований, потом республиканских, в дальнейшем показывали высокие результаты на каком-то всероссийском уровне? Это ведь дальше Якутска куда-то можно потом заявиться?
0: Конечно.
2: Да, там дальше будет всероссийская спартакиада трудовых коллективов. По опыту прошлых лет, того же 2019 года, достаточно большое количество наших работников попали в состав сборной республики, которая в Тагиле, по-моему, если я не ошибаюсь, или в Томске проходила. Сейчас не помню, в каком городе, но они там представляли честь нашей республики.
1: Ну, а в этот раз, еще раз, ровно 100 человек. Не 99, не 101. Вот ровно 100. Ну,
0: вообще 79 спортсменов.
2: Тренеры.
0: Представители, тренеры. Да, представители, тренеры. То есть, итого там почти 95 человек.
1: Угу. Ну, практически сотни, если округлим участников, уедет. Кто останется работать?
0: Мы не всех забираем. То есть, там компания немного пошире.
1: То есть, надежный тыл будет обеспечен.
0: Конечно, да. То есть, у нас... проходила, значит, работа по освобождению этих работников, и я бы не сказал, что где-то были прям крайние сложности. То есть все с пониманием, то с соучастием отнеслись, то есть тут проблем особых не было.
1: Ну, лето только началось. Напоминаем, с 4 по 7 июня будет проходить спартакиада в городе Якутске. Ну, такой замечательный спортивный старт летнего сезона. Ну и на перспективу, что еще вот летом такого громкого масштабного планируются? Какие-то выезды, может быть, какие-то соревнования?
0: Чемпионат профмастерства.
1: Чемпионат профмастерства лучше по профессии. О нем, да, это вообще отдельная тема. Будем говорить неоднократно. Тоже совсем скоро он... Ну, а так вот каких-то пока что выездов. Ну, если будут, мы встретимся и поговорим отдельно, да, об этом.
0: Конечно. Обязательно.
1: Тогда большое спасибо за беседу. У нас в гостях в студии сегодня Зелимхан Кцоев, заместитель директора КСК по спорту и детскому отдыху, а также Дмитрий Гарун, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» компании «Алрос». Говорили мы о том, что республиканские соревнования пройдут с 4 по 7 июня, участвуют более 1500 профсоюзных представителей профсоюзных организаций. Вот. И все это пройдет в Якутии, в Якутске. По итогам соревнований лучшим спортсменам присвоят разряд. Кстати, это тоже в перспективе какой-то спортивный разряд может присутствовать непосредственно?
2: Там точно определенности не было, насколько я знаю, по некоторым видам. По некоторым видам вроде говорят, что да.
1: Ну и добавим, наверное, что в этом году спартакиаду посвятили 105-летию профсоюзного движения региона и 130-летию государственного деятеля Ильи Винокурова. Большое вам спасибо и удачи всем спортсменам.
2: Спасибо большое.
3: Гости дневного эфира. Прогноз погоды на на радио «Алматы».

0: «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 22 градуса. В алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Алмазный край.
0: Радио «Алмазный край».
4: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За 2 месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят 5-этажную смотровую башню. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-0588. 8-914-252-0588. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-1662. 8-924-662-1662.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
0: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
4: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Авиакомпания «Алроса» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За два месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят пятиэтажную смотровую башню. Теперь подробно. Авиакомпания «Алроса» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. Пассажиры могут планировать путешествие на период с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027. Из Мирного доступны рейсы в Ленск, Удачный, Иркутск, Якутск, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург. Из Удачинского аэропорта Полярный в Мирный, Якутск, Новосибирск, Москву. Самолеты «Алроса» будут летать по 29 направлениям из 8 аэропортов России. Билеты продаются в агентствах и на официальном сайте авиакомпании. Далее. До конца июля в Мирном снесут 22 мусорные площадки. В нескольких дворах рабочие городили участки и демонтируют с них бетонные блоки. На месте площадок устаревшего типа установят мусорные ниши из металлокаркаса. Они закрыты и по бокам, и сверху, так что ветер не будет разносить по улицам пакеты, упаковки и прочие отходы. В одну нишу вмещаются 5 мусорных баков. Также предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора. Эти работы проводит управление ЖКХ. Первую подобную нишу в Мирном установили у 5-го дома на улице Тихонова 2 года назад. С инициативой к властям обратились жители многоэтажки. Список домов, возле которых в 2026 году появится ниша закрытого типа, доступен на сайте медиакомпании «Алмазный край». И еще одна новость. Возможность посмотреть на панораму Мирного с высоты появится у жителей и гостей города. В парке «Алмазной столицы» построят смотровую башню. Городские власти ищут подрядчика. На сайте госзакупок опубликован соответствующий аукцион. Начальная цена контракта – почти 17 миллионов рублей. По проекту металлическая башня с лестницами и площадкой будет пятиэтажкой, 18 метров в высоту. Конструкцию покрасят в красный, как и другие объекты парка. Смотровую башню поставят на существующий фундамент. Работы планируют закончить до 31 августа текущего года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Общество «Алмаздортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов по продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222. Добавочный 74-04. 8 411 37 39 222, добавочный 74-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 22 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.
1: «Алмазный край». Радио без границ. I'm more than me.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За 2 месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят 5-этажную смотровую башню. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
4: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» и «ИП Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 22 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса класс» достигает 5 человек на место, и отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. За два месяца в Мирном снесут десятки устаревших мусорных площадок. В парке Мирного построят пятиэтажную смотровую башню. Теперь подробно. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на рейсы осенне-зимнего расписания. Пассажиры могут планировать путешествие на период с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027. Из Мирного доступны рейсы в Ленск, Удачный, Иркутск, Якутск, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург. Из Удачнинского аэропорта Полярный в Мирный, Якутск, Новосибирск, Москву. Самолеты «Алроса» будут летать по 29 направлениям из 8 аэропортов России. Билеты продаются в агентствах и на официальном сайте авиакомпании. Далее. До конца июля в Мирном снесут 22 мусорные площадки. В нескольких дворах рабочие огородили участки и демонтируют с них бетонные блоки. На месте площадок устаревшего типа установят мусорные ниши из металлокаркаса. Они закрыты и по бокам, и сверху, так что ветер не будет разносить по улицам пакеты, упаковки и прочие отходы. В одну нишу вмещаются 5 мусорных баков. Также предусмотрен отсек для крупногабаритного мусора. Эти работы проводит управление ЖКХ. Первую подобную нишу в Мирном установили у 5-го дома на улице Тихонова 2 года назад. С инициативой к властям обратились жители многоэтажки. Список домов, возле которых в 2026 году появится ниша закрытого типа, доступен на сайте медиакомпании «Алмазный край». И еще одна новость. Возможность посмотреть на панораму Мирного с высоты появится у жителей и гостей города. В парке «Алмазной столицы» построят смотровую башню. Городские власти ищут подрядчика. На сайте госзакупок опубликован соответствующий аукцион. Начальная цена контракта – почти 17 миллионов рублей. По проекту металлическая башня с лестницами и площадкой будет пятиэтажкой, 18 метров в высоту. Конструкцию покрасят в красный, как и другие объекты парка. Смотровую башню поставят на существующий фундамент. Работы планируют закончить до 31 августа текущего года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 миллионов 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 миллион 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 миллиона 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накне ясное небо, температура воздуха плюс 22 градуса без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 22 градуса. В Алмазной столице переменная облачность, плюс 21. Осадков не ожидается.

0: года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» и «Пениза» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Когда ты станешь большим.

0: В мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222, добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» и «ПНИЗа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?

0: в Мирном.
1: 16 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Общество «Алмаз-Дор-Транс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 000 рублей. По продаже здания котельной на три котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 000. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 000 рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. 8-411-37-39-222, добавочный 740-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-0588. 8-914-252-0588. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

Поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмаз-техмонтаж» и «Алмаз-автоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
4: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
3: А еще редукторы – это такие коробки передач для конвейеров – отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
5: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
3: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. iHow. Удачный. Ленск.
8: Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже двухуровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8 411 37 39 222, добавочный 740 04. 8 411 37 39 222, добавочный 740 04, или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
9: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Радио «Алмазный край». iHow 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Кто ты такая? Кто? Мне расскажи. Скажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да, я так просто предложил. Сколько сил не приложи, ты продолжаешь просто молча наблюдать, дать

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8 914 252 05 88. 8 914 252 05 88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8 924 662 16 62. 8 924 662 16 62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа WhatsApp.

Рядом штиль сменяет шторм, но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирми для свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации регулярный надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел Тосуню себе кисканюгарбилагапи.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
3: А вы знали?
5: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмаз-техмонтаж» и «Алмаз-автоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
3: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
2: А еще редукторы, это такие коробки передач для конвейеров, отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
4: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
2: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
7: Общество «Алмаз-Дортранс» сообщает о проведении открытых неэлектронных аукционов. По продаже 2-уровневой квартиры, расположенной по адресу город Ленск, улица Первомайская, дом 11А. Начальная цена продажи составляет 15 262 тысячи рублей. По продаже здания котельной на 3 котла, расположенной по адресу город Ленск, улица Победы, 64, район УМТС. Начальная цена продажи – 21 264 тысячи. И по продаже здания котельной и очистных сооружений, расположенных по адресу город Ленск, улица Победы, 74. Начальная цена продажи – 2 196 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в здании Ленского АТП по адресу город Ленск, улица Победы, 69Б, кабинет 310, контактный телефон 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. 8-411-37-39-222. Добавочный 7-40-04. Или на официальном сайте акционерной компании «Алроса» по адресу alrosa.ru в разделе «Реализация имущества».
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
9: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Василий Заболоцкий. Сегодня в эфире разговор о людях, которые каждый день двигают вперед одно из крупнейших предприятий страны. О тех, кто умеет управлять многотонной техникой с точностью ювелира и знает цену настоящему мастерству. С 11 по 13 июня в Мирном пройдет чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии 2026». Это не просто соревнование, это территория опыта, характера и здорового азарта. И сегодня мы поговорим об одной из самых самых зрелищных компетенций чемпионата «Машинист экскаватора». У нас в студии Евгений Веремеенко, куратор по компетенции «Машинист экскаватора», эксперт отдела открытых горных работ «Алроса». Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с атмосферы. Когда смотришь на такие соревнования со стороны, кажется, что это почти, наверное, спортивный чемпионат. Как сейчас идет подготовка на площадках и все ли готово к соревнованию?
10: Да, площадки уже подготовлены, конкретно на которых будет проводиться сам конкурс машинист-экскаватора. Сейчас больше идут работы подготовительные по площадке, где будут находиться зрители. Там чисто технически там проводится электричество, подсыпка, ну и так далее.
9: А где в этом году будут проходить соревнования?
10: Площадка сама определена, это карьер Диабазовый. Конкурс будет проводиться там на этой площадке впервые. Ранее мы использовали другую площадку на территории Мирного, но она сейчас к нам не относится, из-за этого мы выбрали площадку карьера Диабазова.
9: Многие представляют работу водителя экскаватора как что-то исключительно про силу техники. А где в этой профессии начинается настоящее мастерство и что отличает хорошего машиниста от лучшего?
10: Ну, я все-таки думаю, что хороший машинист – это больше по как он чувствует сам экскаватор, как он управляет рабочими органами, как он слышит двигатель, гидравлику, ну и больше на как ощущает его, да.
9: А чемпионат – это ведь не только скорость выполнения заданий. На что в первую очередь обращают внимание эксперты при оценке участников?
10: Ну, у нас по компетенции будет 6 упражнений по самой трассе. И на каждой трассе у нас будет находиться 2 судьи. Оценивать мы начнем с самого начала, даже как машинист экскаватора будет подниматься на сам экскаватор. Использует он 3 точки опоры, когда сел, пристегнулся, там, включил габаритные огни и так далее. На протяжении всего конкурса остального также будут выставляться штрафные баллы, там, за касание планки, там, уронил мяч, переехал линию, стоп и так далее. И вот по итогу этим штрафным баллам будет уже выявляться лучший из лучших.
9: Продолжим. Сейчас рабочие профессии снова становятся престижными и востребованными. Как вы считаете, что привлекает молодых специалистов в такие направления? Как работа на карьерной технике?
10: Ну, я считаю, что профессия машиниста-экскаватора, она всегда была популярной. Ну, и в данном случае она остается также престижной.
9: Евгений, вот за каждой машиной стоит человек. Расскажите, кто сегодня участвует в чемпионате? Это больше действительно вот опытные работники или все-таки молодежь активно подтягивается?
10: Именно будут принимать участие в конкурсе?
9: Да, все верно.
10: Ну, смотрите, у нас по положению от структурного предприятия обычно выдвигают одного молодого специалиста и одного именно опытного работника. Как правило, на самих соревнованиях это никак не влияет, потому что также может и молодой специалист показать высокий уровень, так и человек с большим стажем может выиграть данный конкурс.
9: А известно ли, сколько участников на сегодняшний день?
10: На сегодняшний день от наших структурных подразделений дочерних обществ всего подано 10 человек, но у нас еще есть такой нюанс, что у нас, согласно постановлениям Республики Саха-Якутия, у нас проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии», и еще другие организации могли подать участие и принять непосредственно на наших соревнованиях, пройти этап всероссийского конкурса.
9: Это впервые такое проводится?
10: Да, это впервые.
9: Будем болеть за наших. Итак, за любым профессионалом стоит история. Вы помните свой первый опыт работы с тяжелой техникой? Какие эмоции тогда испытали? Расскажите.
10: Да, я сам работал на экскаваторе не так долго. Пришлось мне это ощутить. И на самом деле достаточно такие эмоции были первоначальные. Очень был даже потрясен, потому что я работал на большой технике, именно на экскаваторе КГ-15, и когда вот первый раз, я помню, что я поднялся на него, и когда сам экскаватор стал работать, конечно же, ты как будто бы сидишь в каком-то трансформере, и он двигается, все шумит. И, ну, наверное, ну, ко второй смене уже это как будто привыкаешь. А вот в первую смену, конечно, был такой вот интересный эмоции я получил.
9: Запомнились на всю жизнь.
10: Да.
9: Вернемся к соревнованиям. Такие конкурсы про обмен опытом. Насколько важно участникам увидеть работу коллег из других подразделений, в данном случае из других регионов?
10: Ну, конечно, влияет. Люди зачастую из смены в смену работают. Ну и, как правило, экскаватор – это такое оборудование, что все производят свой вид работ. Кто-то просто находится на погрузке, да, там, материала, кто-то роет канавы, проходит кюветы. Также у нас есть и экскаваторщики, которые на фабрике стоят на бункере, защищают именно сам бункер. И поэтому, когда все встречаются, я думаю, что все обмениваются своим опытом, и это, ну, это хорошо, что у нас есть такая площадка, где могут встретиться работники и поделиться опытом.
9: Все-таки конкурс есть конкурс. Мы говорили уже, что участников ждет 6 испытаний. А вот на ваш взгляд, что будет самым сложным в этом году?
10: Ну, есть один из конкурсов, там, где надо будет поднять планку, а на планке будет приварена на цепи труба.
9: Угу.
10: И ее надо будет поместить в другую трубу. И достаточно интересный конкурс тем, что тут может и скорость тоже немножечко сыграть плохую шутку, что кто будет торопиться, потом надо будет остановить это, то, что труба эта раскачается. И будет на самом деле интересно именно на самой площадке посмотреть, как это будут справляться машинисты экскаватора с этим конкурсом.
9: Очень интересно и очень волнительно. Я никогда не сидела за рулем экскаватора, но я представляю, насколько важна точность в этом процессе, чтобы попасть, не расшатать и победить на скорость. Действительно интересно. Наверняка за чемпионатом следят семьи участников. Насколько важна поддержка родных для тех, кто выходит на такие профессиональные старты?
10: Ну, поддержка, я думаю, что всегда сильно важна. Я думаю, что все перед конкурсом созваниваются со своими близкими. Им, наверное, все желают удачи. Но я думаю, что Мирнинской площадке больше всего повезло. Их близкие могут и прийти на саму площадку и поболеть их вочно.
9: Евгений, а что лично для вас означает выражение «лучший по профессии»? Это про навыки, характер, может быть, лидерство? Или это все вместе?
10: Ну, это все вместе. Ну, и также я бы, конечно, отметил бы. Вот на примере я уже провел два таких конкурса «лучший по профессии». И

0: вырасти дальше?
1: Конечно, конечно, помогает, так как это не только сам конкурс там на площадке. У нас очень сильно работает корпоративный институт, который подготавливает множество мероприятий, которые все участники проходят. Вот в этом году, насколько я знаю, они будут посещать вот новый музей в Мирном. Потом у них будет Таир-сессия, там, где будут там некие там кейсы будут они проходить. Общение, да, опять же, это все в скопе. Мне кажется, это достаточно хорошее мероприятие и развивает в наших условиях, развивает профессионализм самих рабочих, а также, когда они приезжают к себе домой, рассказывают своим коллегам, мне кажется, им тоже, ну, всем сразу охота попасть сюда и ощутить это на себе.
0: Очень интересно. А все же какой главный приз?
1: Главный приз финансовый, но я вам сейчас точно не скажу, какая сумма точно, ну, не знаю в этом году.
0: Может быть, это служит одной из лучших мотиваций принять участие в этом конкурсе? Как вы считаете?
1: Ну, не знаю. Мотивация – это не мотивация. У нас зачастую, я знаю, что на площадках бывает, все знают, что очень хорошим там машинист экскаватора, бульдозера, неважно. И даже наоборот, там начальник участка говорит, тебе надо идти, а человек не хочет. Ему, ну, не главное деньги, а потом, когда его заставляют все-таки, ну, в хорошем смысле, он приезжает, и у него очень хорошее впечатление от этого.
0: И в завершении ваши пожелания участникам.
1: Ну, хотелось бы, конечно, пожелать, наверное, удачи. Это самое главное. Собраться своими нервами, да, собраться в кулак и показать хороший результат, так как на самом деле, если они уже здесь, они уже являются лучшими из лучших.
0: Ну что ж, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Веремеенко, куратор по компетенции машинист-экскаватора, эксперт отдела открытых горных работ «Алроса». И сегодня мы еще раз убедились, что за большими производственными успехами всегда стоят люди, увлеченные, сильные, ответственные и по-настоящему влюбленные в свое дело. Желаем всем участникам чемпионата «Лучший по профессии 2026» уверенности, достойной борьбы и ярких побед. Экспертам интересной работы и непростого, но справедливого выбора лучших из лучших. Спасибо вам.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Продадут рассаду. Обращаться по адресу улица Мухтуйская, 50, после 18 часов. Транспортная компания «Пивком» и «ИП Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: В Мирном 19 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
3: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
2: А еще редукторы – это такие коробки передач для конвейеров – отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
4: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
2: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.
3: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ООН. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

ночью только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирцел Тавсуню Субекисунюгар Гелегар Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Не хочу

«Алмазный край». Радио без границ.

заставил остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: One time. Two time.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Говорили никогда. Слова так сбивают с толку. Ходили навсегда. Оказалось, что не

нас зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце, и я поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит о тебе.

побьем всю посуду. Я в выражениях стесняться не буду. Голос сорвешь себе, словно простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет, как магнит. И разговор снова позабыть. Буду опять я наслаждаться видом твоей головы.

0: магнитом к тебе.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Никогда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

0: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации. Регистрации надзор. Федеральная служба. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 50 подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. 50 подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футеровку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
3: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
2: А еще редукторы – это такие коробки передач для конвейеров – отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
4: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
2: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны. Овны будут поглощены семейными проблемами. Желательно отказаться от новых проектов, пока вы не можете полноценно выполнять свои обязанности. Тельцы. Не рискуйте в финансовых вопросах. Отложите траты. У одиноких людей, вероятно, романтические встречи. Вы можете привлечь внимание нужного вам человека. Близнецы. На этой неделе вам лучше работать в команде, и тогда вы покажете прекрасные результаты. Кто-то найдет себе новое увлечение, которое полностью вас захватит. Раки. Старайтесь быть сдержаннее, сглаживать острые углы, искать компромиссы. Не пытайтесь выполнить все задуманное. В спешке вы можете совершить много ошибок. Вероятно, незапланированные финансовые поступления. Львы. Вам рекомендуется снизить физические нагрузки. Поберегите свои силы. Кто-то может обратиться к вам за помощью, но не забывайте о собственных интересах. Девы. Избегайте необдуманных поступков. Действуйте очень аккуратно, не выдавая желаемое за действительное. Скоро вам пригодятся прошлые связи. Не теряйте контактов. Весы. Если вы заняты в сфере услуг, сегодня у вас будет много несдержанных клиентов. В личной жизни возможны неоправданные преступления. Ревности и незапланированные расходы. Скорпионы. Скорпионам не стоит относиться ко всему легкомысленно. Не подвергайте себя неоправданному риску. Откажитесь от экстремальных видов спорта. Стрельцы. Замечательное время для общения с друзьями. Но будьте осторожны в своих суждениях. Не торопитесь делать выводы. Старайтесь сохранить добрые отношения с родственниками. Козероги. О вас могут вспомнить старые друзья. Не отказывайте им во встрече. Также хорошо провести время в кругу семьи. Это наполнит вас положительными эмоциями. Водолеи. Не следует пренебрегать помощью людей, которые ее предлагают из добрых намерений. Больше общайтесь с родными людьми и доверяйте только тем, кого давно знаете. И, наконец, рыбы. На рыб могут обрушиться новые обязанности, которые вас не обрадуют. Придется направить все силы на решение новых задач. Проявляйте инициативу и действуйте в команде.

0: Хорошее настроение.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмаз-Техмонтаж» и «Алмаз-Автоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
3: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
2: А еще редукторы, это такие коробки передач для конвейеров, отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
4: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
2: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

такая симпа, она танцует лимба. Она такая симпа.

0: чуть-чуть нет.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном и Хале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: и хорошее настроение.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирнемедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Клинча Субебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном навыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работы. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтоматика».